0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
1: Тинглей. Кыска сатырда. Мананы аңлай. Кыска сатырда.
2: Ач карын, юрекке якынрак.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: В столице 20 часов.
2: Маркес радиосы.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа.
2: Радио «Маркес».

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа.
2: Маркет радиосе.